0: Добра писем, больше писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored o